0: sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркетс.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич. Ikki kishi suhbatlashmoqda. Do'stlarim nihoyatda ko'p. Biroq ulardan hech narsa so'ragim kelmaydi. Juda xursandman. Qo'lingizni bering, do'st bo'lamiz.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: В столице 13 часов. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Джаз Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: А сами были? Я подумала.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Радио Маркет.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркес. Маркес. Радиосе.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Маркес.

0: следуешь зеленым фруктам и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то нового?

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркет.

0: Yurtımızda saat 3.
1: Res suy e'anın Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Маркес. Маркес. Радиосы.